Ну, я слышал, промотивные ассистенты, что у нас это уже морг на трав. Морг на трав, что ли? Не верно, что existuje, а в локал. Я думаю, а морг, что не могу касса, а там морг, что ли? А он фир, как и я фатфатин, и я там морг, что ли? Парад на лима. А, for example, бахморка, айханека, оба друга, где танга, Белуга, Ачахан Морукса Селук Неземата, Ударлавост. Не то же ле, Пайя Мунту Камару Бей, и после того, как вам Морукса Небума Афетаду. И дома, как сон Адя. И да пусть Дяре, Тау Адулус,

0: Кирик сына тама бахадей, бахни го мата сири татхин фал. Но ние болай, афета говата, сауди, бахумна сина има уза, баткин епсана.
1: Ovintis, ne maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

Ну, я, Саш, в Сирии, по мотивам, а с Истамбус, вот у нас это уже морг на трав. Морг на трав, что? Наверное, это existuje, але локал. И был морг, что не было каса, а там морг сире. А он фир, как и фат, фат, и на этом морг сире, пара там лима. А, for example, Бахморка, Айханека, оба друга, Дветанга, Белуга, а там морг сире, вот не было мака, удар лавост. Не то же, пая мунту, там рубы, и после того, как морг сире, афетаду. И дома, как сомнадя. И это просидяры, пау, адубус,